0: Bu hatta kaldı.
1: Sakalarda sorun yapamayız.
0: Если почему сантраз бы есть на три телефона, как сантраз на этом суд, то